0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Евразум.
1: Рейтинг Владимира Путина снижается апошние два тыдня. Это показывают замеры Всероссийского центра вывучения громадской думки.
2: Теперь деятельность российского президента ухваляют 66% опытанных. Показчик упал амаль на 1% у поравнанні с минулым тыднем. А не ухваляют больше за 20% респондентов. И узровень домеру так само падает до Владимира Путина. Теперь он складает 72%.
1: На во что такие даденные начали публиковать официальные российские структуры, отказал журналист российской службы BBC Сергей Гарашко. Пытание задал Илья Кизиров.
3: Были падения рейтингов, связанные с вторжением ВСУ в Курскую область. Были падения рейтингов, связанные с мобилизацией. И сейчас рейтинги Путина упали и падают с апреля, как ты говоришь. Апрель мне запомнился, по-моему, блокировками Телеграма. Что-то еще, может, было?
4: Да, ты прав. Апрель — это не только, правда, блокировки Телеграма, это в целом блокировки в интернете и ухудшение качества мобильной связи. То есть людям буквально отключали мобильный интернет. Отключали иногда мобильную связь целиком, Роскомнадзор врубал эти белые списки. И, как ни странно, именно это, а не экономическая ситуация, стало триггером снижения поддержки властей. Тут, правда, есть еще один момент, потому что, по мнению некоторых экспертов, то, что социологи начали публиковать эти данные ровно после того, как интернет и регулировки в интернете перешли, как писало издание The Bell, тоже признанное агентом, под контроль второй службы ФСБ, которая по защите конституционного строя, и после того, как они стали буквально кувалдой забивать то, что им больше не хотелось видеть в интернете, то есть блокировки стали ковровыми. А это, как говорят эти собеседники, несколько вызвало раздражение в администрации президента. У меня нет данных именно о том, что там Кириенко был в ярости, но у меня есть собеседники, которые говорят, что, действительно, чиновники там не обрадовались тому, что ФСБ в преддверии выборов, когда нужно координировать кампании, решила все в интернете поломать и заблокировать, не предоставив никаких нормальных альтернативных средств общения для тех, кому это надо. И некое недовольство в элитах вроде как там все-таки было. Другой вопрос, что мои собеседники говорят, что недовольство, конечно, было, но сделать с ним что-то мало реально, потому что ты придешь к Бортникову или к Путину и скажешь ему, что вы знаете, что там ФСБ совсем уже оборзели. Так не бывает. Это не то, как работает российская элита, это не то, как устроены взаимоотношения там. Но по этой версии именно из-за этого недовольства внутри АП и начали появляться все эти данные социологических служб государственно, которые говорят о снижении рейтингов власти.
3: То есть это такой, посмотрите, Владимир Владимирович, они вам рейтинг обваливают, да?
4: Именно, да. Вот видите же, как получается, когда эти люди берутся за дело. Конечно, они серьезные люди, но вот проблемка возникает. У вас, значит, рейтинг падает. И тут вопрос, как Путин на это будет реагировать. Мы помним, что в 2018 году, когда Владимир Путин проводил пенсионную реформу, он всячески пытался от нее дистанцироваться. Это было по известному тоже выражению других собеседников, близких к Кремлю, что за провалы и неудачи у нас отвечает правительство. И пенсионная реформа как бы висела на правительстве, но рейтинги Путина начали снижаться вслед за рейтингами Медведева и всего Кабмина. И Путин тогда попытался сделать, как, может быть, им тогда казалось, ход конем. Он выступил с этим обращением, сказал, что, мол, все понимает, но вот реформу проводить все равно надо. Как-то смягчил ее параметры. Не сильно это помогло его поддержке. А главное, что на сентябрьских выборах региональных начали проигрывать ставленники Кремля в регионах, где они проигрывать не должны были. Там в 4 регионах провести губернаторские выборы в один тур, как положено, так, чтобы победили те, кто надо, не получилось, при том, что вроде как и в бюллетенях были только те, кто надо. Но едва ли сейчас ситуация дойдет до каких-то эксцессов именно на голосование, но действительно, резюмируя, есть версия, что эти опросы появляются, мягко говоря, не случайно.
2: Это программа «Евразум», І цяпер журналісты расійскай службы BBC Ілля Кізіраў і Сергей Гарашка распавядаюць, што стала прычынай зніжэння рэйтынгу Пуціна, які фіксуюць розныя сацыялагічныя службы Расіі.
3: А вот скажы, в этих опросах отражено недовольство блокировками или уже отражено, например, недовольство топливным кризисом, который разрастается и теперь уже по всей стране?
4: Нет, ну, конечно, давай уточним. Речь про то, что блокировки стали триггером. То есть это была какая-то соломинка, которая переломила хребет верблюду. Проблем намного больше. То есть это и экономическая ситуация в целом, и рост цен, и продолжающаяся война и налеты этих беспилотников. И ну, сейчас уже, конечно, то, что мы видим по последним данным, это топливный кризис, который не замечать очень сложно, и который сильно ударил особенно по регионам. То есть Москва, может быть, пока не настолько прочувствовала все последствия нехватки топлива, нехватки бензина. Ограничения действуют, если они действуют, они относительно минимальные, очереди пока там не растягиваются на сутки и больше, то в регионах, конечно, они куда серьезнее, и там люди вполне себе это все ощущают. Но опять же, вот в связи с этим возникают вопросы, люди, которые говорят о своем недовольстве, даже те, кто говорят о нем вслух, представим себе, что недовольных больше. А кого реально среди них больше? Тех, кто считает, что пора бы войну заканчивать, или тех, кто считает, что пора бы вообще там все разнести, бетон закатать и вот так войну заканчивать? И это большой вопрос, на который пока ответа нет.
3: Ну и вот смотри, результаты эти есть, они идут в АП, о них знают в Кремле. Что-то власти, исходя из них, будут делать?
4: Ну, а что они могут сделать?
3: Перестать, например, бить кувалдой по интернету?
4: Я не думаю, что какие-то послабления блокировок в нынешней ситуации как-то людям помогут. Более того, вполне возможно, что сейчас администрация президента уже и рада, что все заблокировано, потому что иначе пришлось бы как-то можно в Максе какой-нибудь чатик про бензин просто тихо удалить, потому что там распространяется недостоверная информация, дискредитирующая российские власти. А в Телеграме это будет уже сложнее. Или там, чтобы люди не созванивались и не рассказывали друг другу о том, какой у них кошмар там где-то происходит. Чтобы если они уж там что-то обсуждают, пусть сидят на кухне, обсуждают. Я не думаю, что какие-то послабления в плане блокировок сильно сейчас россиян обрадуют уже в нынешних, как бы, новых реалиях. А сделать что-то с бензиновым кризисом достаточно сложно, потому что беспилотники прилетают по-прежнему в большом количестве, ПВО с ними не справляется, не со всеми. И единственный ответ, который мы публично пока услышали от Кремля на эту тему, прозвучал из уст пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. А вы вместо того, чтобы смотреть на фотографии, как горит в Капотне, смотрите на то, как горит в Киеве. Ну, примерно так он сказал, да, что лучше бы посмотреть на фотографии российских ударов по Украине. И судя по происходящему, именно такой стратегии и тактики придерживаются на данный момент воздержащие круги, потому что мы видим, что в ответ на удары по НПЗ в России российская Минобороны проводит эти самые удары возмездия. Ну, оно могло бы их проводить и без атак на НПЗ, возможно, и, скорее всего, бы оно это делало, но сейчас это все подсвечивается, и мы видим, да, что атаки очень серьезные, что летят баллистические ракеты. Попадают они, правда, не по объектам инфраструктуры зачастую, а по жилым домам в Киеве, в том же. Но вот ответ такой. Ну, то есть вполне вероятно, что в Кремле есть какие-то причины верить, что именно это должно как-то усилить поддержку Путина, правительства и вообще как бы власти в стране.
1: Далее у программы «Евразум».
2: Чаму у Лукашэнкі не атрымалася падняць аграхолдынг «Купалаўская»?
0: Дакладна не раіцца з падаткаплацельшчыкамі наконт таго, куды укладаць іх грошы.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: На Беластучине прошла двухдневная интеграционная встреча белорусских журналистов региона, которые за свою профессиональную деятельность у Беларуси оказались в вымушенной миграции, главным чином у Беластоку. Темой встречи, которую организовала Белорусская ассоциация журналистов, была белорусская идентичность, простор отказности и махчимости для медиа, говорят удельники.
1: Меня зовут Зоя Хруцкая, и я представляю Белорусскую ассоциацию журналистов. Мы провели интеграционно-адукационную встречу, и тут очень важный такие складник интеграционный. Потому что, как плановать некую перспективу, как думать о партнерствах, о том, чем мы хотим заниматься в будущем, очень важно, как мы наоколо разумели, кто мы тут. И белостоцкая такая супольная журналистка, она весь час меняется, тем лику тому, что люди разъезжаются, кто-то заезжает с Белостока, меняет свое место, локации, кто-то приезжает, а кто-то выходит уже со зневоления и так само спробуя увести у профессию еще раз. Знову, фактично, часом это люди, которые повинны лезть не с нуля, учиться усім профессийным навыкам. Тому, безумовно, такие встречи, они важны, как мы поглядели один на одного, зрозумели, кому что важно, кто что может робить, и с этого уже плановали некую дальнейшую деятельность. Я думаю, что по выниках нашей сегодняшней встречи мы докладно запланировали два конкретные мероприемства. Я уверена, что они отбудутся. Первое отбудется на дзяды. Это як такая частка шанавання могілак і памяці наших калег, которые ўжо тут засталіся назаўсёды ў Польшы. Гэта можа быць будзе прыбіранне могілак, можа быць штосьці яшчэ мы з гэтым арганізуем, але важна тое, што сапраўды так. Мы дамовіліся, што такія сустрэчы будуць, і другі момант мы запланавалі ў наступным годзе прадставіць беларускую журналісцкую супольнасць на тутцы. Я думаю, што гэта таксама нас атрымаецца.
2: Рэдактар Гродна Лайф, медыатрэнер Алексей Шота. Якія вынікі трэнінга семінара для журналістаў?
3: Заўсёды у нас стаіць мэта на такіх сустрэчах, каб людзі нешта спрабавалі стварыць новае, да, вось нетворкінг, здаецца, усе знаёмыя больш-менш, але зноў жа аказалася, хтось кагось не ведаў і дадаткова пазнаёміліся з людзьмі, которые пазней можа прыехалі сюды ў Беласток на Падляшша. Ідэя ў тым, каб людзі маглі вось дзякуючы гэтай сінергіі, так, абмяняцца ідэямі, і аказалася, у кагось ёсць нейкія рэсурсы, у кагось ёсць ідэя, у кагось ёсць знаёмствы, кантакты, у кагось нейкія напрацоўкі, выхады, каб гэта ўсё склалася, вот гэты пазл склаўся у некий действенный, махчимый проект на будущую. Мы робили прототипы, то есть старались экспресс заняток был по створению, прототипованию проектов, и это правда три вельми житевых, реальных проекта вышло. И мы уже ведаем, что, ну, как минимум один из них будет докладно реализовываться. Тому это вельми добро, бо белорусские журналисты тут на Подляше отримают большую бачность, умацуются помежими совесть, бачность и для аудитории нашей белорусской, которая и в Беларуси, и в Польше, и для мясовой польской аудитории, которая пока не наша, нам уже просто існавання не ведае. І бачнасць наша для партнёраў наших, для мясцовых уладаў, для тых, хто вырашае штосьці, для тых, хто падтрымлівае незалежныя медыя. Таму праекты, яны прям атрымаліся вымяральнымі, канкрэтнымі, з канкрэтнымі задачамі, таймінгам. То бок вынік, я лічу, вельмі плённы.
1: Выдатна, што менавіта з такіх сустрэчаў на іх адбываюцца тое, што людзі прапануюць вельмі жывыя ідэі. Это для мяне сапраўды такі паказчык, што людзі не проста так дзяжурна адказваюць пра тое, чаго ім не хапае, а готовы у гэта яшчэ укладвацца самастойна сваім рэсурсам, самі ведамі ці проста тым, што яны будуць удзельнічаць. І мне падаецца, што гэта такая яшчэ прыкмета, што мы тут не першы год, што мы думаем пра нейкую рэгулярнасць сустрэч, пра тое, як мы можам ладзіць, гуртаваць супольнасць на такім больш працяглым перыядзе.
0: Гэта кажуць беларускія журналісты. У першы дзень сустрэчы навучыліся ўласнаручна вырабляць традыцыйныя беларускія саламяныя лялькі-мотанкі, а таксама змагаліся ў медыя-квізе. У другі дзень было абмеркаванне працы над супольнымі медыя-праектамі.
4: Радыё Рацыя. Мельнік.
5: Берасцік.
4: Бяроза.
5: Белая Падляска.
4: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
3: Россия нанесла новый ракетно-баллистичный удар по Киеве. Дональд Трамп поведомил Конгрессу про обновление боевых действий супроти Ирана. У Гомельской области пройдет проверка системы оповещения насельництва.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия в ночь на 14 липня нанесла ракетно-баллистичный удар по Киеве. Про гэта паведаміў мэр украинской столицы Віталь Кличко. Поводле городских уладов у Голосеевском районе ракетно

носить одним и тем же по ветрам. Кому легко и свободно, кому раздирающе горло. Климат, природа, часовой пояс. Тимур, это просто мы с тобой такие розные!

межаванные ходы, сутыкнение и позерки, отрывать голод души, обмотанный утопией, усмехнусь о себе.

0: racja.com.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
2: Военный покер. Вітаю, шановне господарство. Война – это не покер. Ее нельга обвешать, коли узбреде до головы, казав незабывный киногерой. И, напевно, абсолютно мел рацию. Разгортваючи повномасштабную военную кампанию супрать Украины, Москва нават уявлять не хотела, что ее можа чакать. Кремлевские стратеги обещали захопить Киев за 3 дни, а вынику планованный блицкрыг провалился с треском. Тягом 4,5 года Россия ценой велизарных экономичных, материальных и людских стратов не здолела захопить нават усходние в области Украины и загрузла в этой войне, как муха в смоле. Изворотной дороги, как они любят сказать, нема. Докладнее на есть, але нават уявить немагчыма, что у Кремли до влады ближайшим часом могут прийти некие адекватные люди, здольные на цвярозую оцену становища, спынение военных деяний и тем больше на вывод войсков с оккупованных территорий. Отповедно ситуации на фронтах менялась и московская пропаганда. Сперша российцы вызволяли народ Украины от бандеровцев, потом вели денацификацию и змагание супроць укранацистов, бестили хунту Зеленского. Центральным означением целый час было специальная военная операция. Ну а теперь яны доводят своему одурманенному шовинистичным чадам насельництву про то, что славная Россия воюет супроць всей Европы и целого НАТО. И нарешті признають, что ведут менавіта войну. До публичного обвешения священной войны и лозунга «Родина в опасности» застався уже только крок. До этого змушенного признания привело то, что Украина с своего боку постоянно обстреливает стратегичные войсковые и экономичные объекты в разных регионах России. Притом гине намного меньше цивильных людей, чем у самой Украине, где Москва уже давно бомбит с особливым цинизмом жилые домы. Але отчувание войны и ее наступствов спокваля приходит и в российские города. Резко в многих регионах, особливо у оккупованном Крыме, стало не ставать палива и отповедных побытовых выгодов. Бензину у самобензиновой державе, свету, не хапая уже нават для чиновников. Интернет заполнены видеороликами обуранных и плачущих российцев, якія, здаецца, ніяк не могут утямить, кто виноваты и чому ж так отбывается. Гэта і ёсць таксама ахвяры антылюдскай прапаганды. Зрэшты, ніхто не адмяняў і калектыўнай адказнасці. Тым больш, што яны заўсёды былі радыя самападманвацца і не хацець разумець сутнасць той злачыннай улады, якую пераважная бальшыня іхнага народу і выбрала. Іншая ўплывовая вайна працягваецца ў рэгіёне Персідскай затокі, якую ў многіх краінах таксама называюць арабскай. Пасля абвешчанага часовага перамір'я зноў пачаліся бомбардаванні. Так, у нядзелю 12 ліпеня узброеныя сілы США здзейснілі серыю ўдараў па вайсковых аб'ектах у Іране. Пад атаку патрапілі іранскія ракетныя комплексы, сістэмы супрацьпаветранай абароны, а таксама катары корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі. Иран вяде обстрелы у отказ, и под погрозой находятся не только американские базы, але и навокольные краины, такие Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Напруга у Армузской протоцы только нарастая. На кон сутности этой войны існуе строкатая палитра политичных оценок. У разноплановости категоричных высновов и информационным вихуры губляешься и не можешь скласти некую выразную картину, тенават мозаику тих процессов, что там отбываются. Тому хочу тут звернуть увагу только на одну парадоксальную з'яву. Коли отбывается такий масштабный збройный конфликт, связанный найперш на паливных ресурсах, то по всей логике повинен назираться рост ценов на нафту. Але дивным чином все отбывается наоборот. Нафта зараз таннее, а фондовые рынки в таких речах помыляются надзвичай редко, и рынок живе прогнозом на певный час наперед. Ці гэта означае, што адміністрацыя США сапраўды мае на руках казырныя карты і з разлікамі вядзе сваю ваенную кампанію, ці нешта іншае, упэўненасць сцвярджаць не вазьмуся. Адзінае, што ясна, сітуацыя з вайною ў Іране будзе наўпрост і можа нават найперш уплываць на амерыканскія лістападаўскія выбары ў палату прадстаўнікоў кангрэсу. І таму на кон Дональдам Трампам і рэспубліканскай партыяй пастаўлена надзвычай шмат. Якія карты будуць адкрытыя да восені, паглядзім. Владимир Хельманович для белорусского Радио Рация.
0: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.

Наталья Пшибыш, нахвалик белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Привитание всем, кто может только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. У некоторых крыницах позначено, что первоважно обыдется без опадков. А у инших кажут, что местами все ж таки махчимы невеликие короткие часовые дожди, но вядома, что правда, недзе посередине. Температура паветра от 24 до 27 тепла, ветер паўночны и паўночно-заходні от слабого на умеранага, атмосферный тиск выше и за норму. А про то, что чакае Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про гэта традыцыйна расскажу не ў забаве. Да, чакайтеся.

0: предприемства у Шкловском районе за курение работнику карают 10 тисканнями. Про такую норму Александру Лукашенко рассказали под час поездки на предприемство. Говорка идет про агросервис, где теперь проводится реконструкция ремонтных майстерняв и створается центр для обслуживания сельскохозяйственной техники. Представники предприемства значили, что одним из элементов внутреннего парадку стало покарание за порушение заборони на курение. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 24 да 27 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Это радио «Рация».
1: Беларусь съезжает, молодость, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радио «Рация». Мы разумны.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 14 липня. У такі ж день 1789-го відбувся штурм Бастилії. Гэтая подія лічыцца початком французской буржуазной революции. Причиной облоги Бастилії стали чутки о рашэнні короля Людовика XVI разогнать установчий сход и обзняти с посады державного контролера финансов реформатора Жака Неккера. Обуранное парижане, узброившися чим попало, 14 липня 1789-го вышли на улицы и площади города и рушили до Бастилії. Штурм крепости доўжыўся каля 4 гадзін. 7 вязняў, якія ўтрымліваліся ў крепасці, былі выпушчаныя на волю. На наступны дзень было афіцыйна пастаноўлена знесці Бастылію, і тут жа пачаліся работы, якія працягваліся да 16 траўня 1791. Большая частка каменных блокаў паслужыла для будаўніцтва моста Канкорд.
1: Нагоднік.
3: 14 ліпеня 1867 у кар'еры ў Рэд-Хіл, Вялікабрытанія, Альфред Нобель упершыню прадэманстраваў динамит, але запатентовал его только 25 листопада того самого 1867-го. До середины 20-го стагодзя динамит выкористовывался как основное выбуховое речево у горной справе, соступивший за тым свое место больше безпечным и меньше дорогим речевом да пристосованням.
1: Нагодник!
3: 14 липеня 1941-го у першиню дала залп знакомитая Катюша. У конце червеня 41-го на заводе имя Коминтерно у Воронежи были собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13, любовно прозванная советскими солдатами «Катюшей». Есть несколько версий походжения этой назвы, наибольш вероятная из них связана с маркой «К» заводу вытворцы первых боевых машин и с популярной у той час одноименной песней. 14 липеня 1941-го батарея дала залп по захопленным фашистскими войсками чыгуначному вузлу города Ворши. Это стало боевым хрещением «Катюши». У вынику гэтага агнявого удару одночасова 112 реактивными снарадами были знищены варожыя эшелоны, боеприпасы и пераправа праз раку Аршица. Перший опыт применения новой ракетной зброи показал яе высокую боевую эффективность, что и стало одной из причин хуткага уводу в строй «Катюши».
1: Нагодник!

крама на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.com. Самый час и снова нагадать про надворье. На сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, зменливая хмарность, местами махчимы, по воле синоптиков, у некоторых невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру от 24 до 27 тепла. Ветер полночный, полночно-заходний, от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

Золото Макены на хвалик белорусского радио «Рация». Маю час нагадать вам про кола «Дён с бородой» традиционно. Босно сегодня и снова погортаем о сторонке музычного календара и снова сгадаем о добрых людей музычного света, которые народились в такие же день в самые разные годы. Ну и сегодня нас с вами чакают Вуди Гатры, Карл Гот, Таня Доннелли, а так само гурты «Диво», «Спейс», «Тинэшус Ди», «Крэштэс Дамис», «Трабл», «Ди The Verve». Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 – это белорусский час, 13.10 – час польский, программа «Кола», «Дён с бородой». Запрошаю шановное спадарство.

Европейские краины створили антибалістичную коалицию. В Белоруссию ведут регулирование цен на хлебобулочные выробы. В Шкловском районе за курение работников карают 10 тисканнями. Про это да про иншами, про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радиорации расскажет Анжелика Ляльковская.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасти Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 14 липеня 1960-го народился Кайл Гэс, американский актер, продюсер, сценарист, композитор и музыка, удельник сатиричного гурта Tenacious D, грая на акустичной и электрогитары. Что тычется Tenacious D, дык яны были заснованы у 94-м годе и спочатку існавали як акустичный дуэт. Популярность пришла до их у 99-м годе, а у 2001-м яны выпустили свой дебютный альбом. Их первый сингл Tribute стал самым вядомым у перший и опошний раз поднявший их до перших 10 радков у многих чартах. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

0: разбираться.
1: Грузинская гостеприймальня демонструюсь миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация Крутко.

0: будет шагать смеем, что с мырою вернутся водки.
1: Пустое, ночное в окно. Я прошу тебе вечер, пошакай. Я хочу колеровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за пешим троллейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
0: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

0: день с рацией.
1: Працюється наша інформаційний день на хворі Білоруського радіо «Рація». Нагадаю, сьогодні 14-й день липня. Білорусь чекає роботників з Узбекистану. Пропагандистські СМІ пишуть, як і де вони можуть працювати, переважно, коли сільська господарка. А 13 липня, як подобляють державні СМІ, першим чартерним рейсом прилетіла група, де більш як 200 громадян Узбекистана. Їх накерували для праці у сфері сільської господарки та живлогодовлі на підприємстві Вітебської області. Коментуємо тему з політичним аналітиком Юрієм Дракохрустом. Запрошаю.
0: Гость рації.
1: Хотів би, щоб ми більше рей так само поглядели на політику білоруську, яка зараз відбувається, але у сувязі з гэтымі розмовами про рабочих зараз ось з Узбекистану уже мають приїхати. Я там часами приглядаю регіональне видання, так звані районні газети, які передруковують всілякі різні інформації. Ну, ось, наприклад, по Вітебщині прокатилася ціла така хваля публікацій. Приїхала там делегація з Узбекистану і навіть уже визначили певні райони, певні фірми, на які робочі з Узбекистану могут приехать. Как выглядит у вогуля на эту проблему? Это вогуля проблема, не проблема, но бо демографическая ситуация у сюдах зараз складаная, так само у Европы, и все потребуют неких додатковых работников.
2: Я думаю, что у Беларуси миновито вот сама по себе миграция, покуль что невеликая проблема. Ну вот я бачил личбы, сдается некие официальные органы огучивали по минулым годе 35 тысяч замежных работников. Это не шмат. Ну, коли уличить, что там коля 4 миллионов всего працовная сила в Беларуси, ну, это вельми не шмат. Особливо, коли поравновать, скажем, с европейскими краинами, где уже как бы лик иде на лезни десятки, да, десятка отсотков таких мигрантов. Так что, ну, Беларусь в этом смысле, ой, да, тих проблем вельми далеко. Ну, варто сказать, что так само великая миграция, и почему она завсёды была в Россию. В Россию едет шмат людей, особливо в основном с постсоветской просторы. Я не бачу свежих личбов, скажем, по белорусам, але, ну, вот я памятаю, перед 20-м годом, здесь 19-й, это было сотни тысяч, то есть 600-800, вот так оценка. Так что, как бы, Беларусь в этом сенсе пока особливо, как бы, от мигрантов не покутывает. И особливой радости от них не отримливая, в сенсе вот вырашения проблемы працовной силы, про якую вы сказали. Але про это идут размовы, Лукашенко вельми выразно свою позицию выказывая, и причем давно довольно. В этом смысле ягорная риторика, она как бы опережает практику. Практика-то довольно стиплая. Але, ну вот риторика, да, такая, вот опошний как бы всплеск, когда приезжал президент Узбекистана, и так само было сказано, все, брама открытая, коли ласка, езжайте.
1: Яны ж пропонуют сельская господарка, например, одразу вось указывают у тех галины, у якія мают приехать работники и там працевать. Ну, это не так троху, так само по-диктаторску працуя, коли тебе указывают, где ты маешь працевать, мне здається, это трошки іншие механизмы. Коли человек приезжает, он одразу шукая працу, и мае некий выбор этой працы. То есть такие белорусские подходы.
2: Ну, в этом смысле, видите, как бы это мае свои переваги, свои недохопы. С одного боку, ну так, это диктаторская практика, так бы мовить, вот ты поедешь сюда, але с другого боку, коли брать до освіт, скажем, Європи, да і Росії. Ну, шмат людей їде, або садиться на пособі. Ну, в Білорусі воно, може, не таке велике, но люди садяться на пособі, люди не працюють, люди заробляють невідомо як. І в цьому сенсі такий варіант, ну, як би не сказати, що він надто становчий.
1: Я зачепився за цю фразу, коли він сказав, що ось у вісках можемо дати вам доми, коли ласка, живіться, у городах буде проблема, бо у городах немагчима, більш тяжко, скажем так, знайсти жилье. Ну, это мне здається таки троху дивная такая размова. Як бы цим би неких рабов привозять і говорить, ось працюйте менавіто тут. Бо мне здається, міграція трошки по-іншому працює. Коли гэта країна привабная для імміграції, так, то чоловік, наприклад, я не ведаю, Білорусу, Польшу, шматлікі переїжджали у Чехію так само, то вони шукали собі неке добре місце праці і їхали, каб туди працювати. А тут якусь у шиворот на виворот. Як би цим би, ну, не ведаю, неких рабов берем. Причим була ж гэта уже історія з Пакистаном, які мелися приїхати, а потім не приїхали. Бо там приводять гэты приклад з чыгункай, де сказали, що їм дають заробок у 970 рублів ніяких, а вони сказали, що ні, тільки за 1500 яны готові тут працювати.
2: Так, Беларусь краіна дыктатарская, так яна дыктатарскімі метадамі дзейнічае. На ўзроўні ўвогуле тлумачэнняў, абгрунтавання у Лукашэнкі они былі чыста прагматычныя. Нам людзей не хапае, у нас нізкая нараджальнасць, мы губляем працоўную сілу, нам працоўная сіла трэба. Мы накіруем працоўную сілу туды, дзе яна нам найбольш патрэбна. Ну вот, яны так і робяць. Што Лукашэнка абяцаў, то ён і спрабуе рэалізаваць. Ну і тут, дарэчы, таксама не варта забываць, што і Узбекістан таксама дыктатарская краіна. Але я, па шчырасці, не думаю, што ў Узбекістане там нехта нейкага прымусова пасылае ў Беларусь. Наўрад ці. Беларусь, да, Беларусь диктаторская. Что тычется привабности, видите, тут ситуация такая. В этом смысле мы часом не оцениваем объективно такие нарративы, что вот Беларусь, жабрацкая краина, она не совсем жабрацкая. Вот коли, например, брать СНД, поводле багацця, ну, скажем так, вуп на душу насельніцтва ў далярах. Беларусь на трэцім месцы. На першым Расія, на другім Казахстан, Беларусь на трэцім. Все астатнія значна беднейшыя. Узбекістан беднейшы, нават Азербайджан нафтавы таксама беднейшы. Так што Беларусь, она як бы вот па рэгіянальных мерках, она, зразумела, краіна сціплая, небагатая, но і не зусім бедная. І той же узбек можа з большым задавальненнем паехаў бы ў Німеччыну, канешне, ну, Німеччыну паспрабуй патрапіць. І в этом сэнсе для яго беларуская вёска можа быць для каго-то і будзе вырашэннем яго праблем. Але я кажу, мой прагноз, што ўсё ж такі неяк істотна на сотні тысяч пайшоў лік наўрад ці.
1: Ну вы бачыце, я таксама да таго вяду. Як я бачу гэту сітуацыю, мой прагноз таксама, што гэта такая трошкі гаварыльня, паколькі ад самага пачатку прапануюцца нейкія такія умовы, якія нікому не патрэбныя, умоўна кажучы. Таму, ну, як бы тысячы людзей, напэўна, не паедуць вось працаваць у беларускім калгасе, дзе незразумел, які можа быць заробак і ці варта за гэтага заробку ехаць.
2: Ну так, але ведаеце, тут в этом сэнсе магчыма беларускія ўлады разглядаюць это як, ну, скажем так, некі стартап. Вот нам трэба людзі, дзірка на рынку працы. Мы можам прапанаваць вот такія ўмовы. Яны не задаволяць? Ну, значит, не задаволяць. Будем шукаць нешта іншае. В этом сэнсе, ведаеце, пэўная такая аналогія ёсць за вот этим палітыкай вяртання. Комиссия шведа Азаренка, все ж таки, 10 там, я не памятаю, коленные створили, 21-22 год, была некая думка такая, что давайте мы все-таки вернем людей. Частково, хай таких не самых виноватых, за их полгуляющих, ну давайте вернем. То есть идея была вернуть. Уже отошли от такой идеи, что это все здрадники, злочинцы, им место в турме. Тихай там сидят в своих Польшах, Литвах и так далее. Приняли решение, створили комиссию при певных умовах. Мы повинны то и там послать, так сказать, там, зворот, заробить все и то. Ну и прошло сколько? 4 года. Это десятки людей, ну, может, сотни. Все. А кроме вот этих сотен, ничего нема. На их, так сказать, манок, на то, что они пропоновали, на тех умовах вертания, которые они пропоновали, ну, вот какие выники, какие выхлоп. Ну, сотни, окей, хай сотни. Это просто ничего с их властного пункта глядя. Колены хотели вернуть там тысячи, десятки тысяч. Ну вот так не отрем. Ну в этом смысле я не кажу, что это тоесность, но это аналогии. Те умовы, которые они пропонуют, ну они не притягиваются там десятки тысяч, сотни. Але мы бачим по тем же вертанне, политику яны не меняются. Политику они не меняют, они такую же политику протягивают. И, до речи, это вот, коли казать про вертание, ну, это можно поравнать, что советская влада не была над гуманной. Але в 20-х годах была великая амнистия советская для удельников белого руху, так бы мовить, шараговцев. Причем там порядок был такий. Тебе дают амнистию, а потом с тобой органы разбираются. А не так, как в Беларуси. Ты спочатку даешь заяву, и потом ее разбираются. Ну, тады приехала, вернулась в СССР сотни тысяч. Больше из них потом, конечно, расстреляли. Это ясно. Но, принамсі, вот жест был зроблен, ну, скажем так, широкий, щирый. И выник вымирался сотнями тысяч. Ну, а тут выник вымирается сотнями. Это ничего.
1: Ну так, атрымліваецца, выязджаюць актыўныя людзі, нават пасля 20-го году зараз, скажам так, ёсць хваля эканамічных эмігрантаў, якія шукаюць працу больш за мяжой, таксама яна не сціхае. Ну і між іншым, зараз вось я паглядзю такі папулярны запыт, напрыклад, у Беларусі, як паступіць у Польшчу. Зараз вось акурат такі перыяд паступлення, таксама многія выпускнікі таксама думаюць, каб вось некуды выехаць паступіць у замежны нейкі універсітэт. Неяк так яны у Беларусі, ну, нема ніякіх напэўна умоваў зараз для развіцця нейкай працоўнай ініцыятывы, умоўна кажучы, бо нічога не мяняецца,
2: ну, правільна кажаце, што яны, прынамсі, тым, хто хоча вучыцца, яны падаюцца недастатковымі, от так скажам. Хтосьці ж вучыцца, большасць-то вучыцца все-таки в Беларусі, але так, хтосьці шукае, прычым варта сказаць, што, наколькі я разумею, сувымерна, а то і можа нават больш, шукаюць у Расіі. Бо ў Расіі ўсё ж такі беларусу даволі проста уладкавацца, паступіць в НУ. Я так разумею, што ёсць нейкія дзяржаўныя праграмы расійскія.
1: Ёсць, так, гэта Россупрацоўніцтва, гэта вельмі актыўна.
2: Да, каторыя этому спрыяюць. А в этом сэнсе, ўжо ведаеце, беларуса маляваць такова, што ён, так сказаць, толькі вот думае пра родную Европу, толькі можа в Европу, а можа і в Расію. Пусть і в Расію можа паехаць. Так што я просто кажу, што это потоки, они идут и туды, и туды. Але, ну, варто все ж таки усведомлять, что большасть, як нам 20-й год показал, что большасть не уедет, и большасть не поедет учиться за межу. Так эта хваля повеличилась. Это не то, что, ведаете, все съехали. Не все. И все николи не съедут.
1: Спадар Юрай, заговорили мы зараз про Россию. Ведомо справа, что в том контексте, в котором мы размовляем про Россию, варто сказать, ну, ведаете, навод, коли казать про учебу, альбо про працу, вельми не перспективно зараз эта Россия выглядит. Глядая. Я уже не кажу о проблемах с палевым, но у любой момент могут так само дроны полететь. Не ведаю, ці некая маці, особливо, коли после инцидентов с этим автобусом, який ехал по Разбранскую в область, отпустят свое дитя учиться у Россию зараз сегодня.
2: Видите, это баланс. Это баланс рисков и баланс выигрышев. Ну да, может дрон прилететь, правда. Могут в армию забрать, до речи. Примусить, так сказать, там, тиснуть, как заключил контракт. Коли особливо, скажем, Беларусь туда едет и берет российский пашпорт, например. Ну да, рызыки есть, але есть. И коли, скажем, человеку кепско учиться в Беларуси, и он, например, поступает в МДУ, что ж, ну да, с одного боку рызыка, что тебе дрон прилетит, с другого боку ты скончаешь МДУ, они, умовно кажучи, могилевский пед, умовно кажучи, вот, то, ну, что ж, розныя людзі па-рознаму это ўзважваюць, тым больш што, ну, ўсё ж такі, ведаеце, калі ўжо я не магу сказаць і не думаю, што украінцы ўж так ювелірна як бы б'юць гэтымі ракетамі, але збольшага, ну, па, так бы мовіць, цывільнаму насельніцтву, ну, не так ўжо і шмат там і трапляе. Ну, это ўжо, я кажу, як хто вырашае, то як думае, але, ну, это просто факт, што страты, скажам, цывільнага насельніцтва ад гэтых украінскіх атак, яны не такія вялікія. Эканамічныя, да, ну вот они здолелі спарадзіць гэты паліўны крызіс. Але сказаць, што там, я не ведаю, тысячы расейцаў, нават тысячы, я ўжо не кажу пра дзясяткі тысяч, тысячы расейцаў гінулі пад гэтымі бомбамі, пад ракетамі, ну нет, этого не было.
0: Гость рации.
1: Так само выдание рабочих актуально у Беларуси. Чиновники признают, что белорусы выезжают, на их место запрашают замежников. Лукашенко заявил, что бояться этого не треба, але у питания працовной миграции повинен быть парадок. Такие вось заявы гучать з Мінску.

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Так само працягваем наш эфір, Беларуская радыё рацыя, 98.1 FM у Беласоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.com. Выведкі еўрапейскіх краінаў не выключаюць эскалацыі з тэрыторыі Беларусі ўжо і на бліжэйшыя тыдні альбо месяцы. Такія вось інфармацыі, між іншым, кружаць у сродках. У сувязі з гэтым беларускія дэмакратычныя сілы ствараюць адкрытую працоўную групу па бяспецы, якую ўвайшлі працаўнікі офісу Светланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінету ды каардынацыйнай рады. Пра вынікі супольнай нарады распавядае прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па абароне нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук.
2: Главным вынікам стала тое, што мы дамовіліся аб стварэнні сталай працоўнай групы, якая будзе дзейнічаць бяспековым накірунку. Гэта група будзе каардынаваць дзейнасць паміж некалькімі інстытуцыямі дэмакратычных сіл, офісам Светланы Ціхановскай, кабінетам, каардынацыйнай радай. Дае будуць далучаць эксперты с организацией Белпол, iSense, махчима еще долучение инших инициатив. Основная мета – это выпрацовывание, принятие решений в ситуации кризиса. В принципе, прогнозуем, этот кризис насовывается на наш регион.
3: А насколько сапраўды зараз реальны такий сценарий, бо ранее бачили заяву Зеленского и его представников армии. Какие сигналы, может быть, с боку режиму на сегодня показывают, что такую махчимость треба раздать серьезно? Як сценар непосреднага утягвання Росіі і Беларусі ў вайну.
2: Режим Лукашэнкі на самой справе не адыгрывае першую скрипку ў гэтай партытуры. Ініцыятыва будзе за Расійскай Федэрацыі. Ёсць шэраг прыкмет, якія кажуць на тое, што яны рыхтуюцца да эскалацыі з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Найперш гэта тычыцца, безумоўна, краін Європы, краін НАТО. Хутчэй за ўсё, Расія плануе правесці аперацыю, каб разбурыць саму єднасць НАТО, спыніць пад рынку Украины. Насколько им это удастся. Беларусь, она будет выкарыстовываться как плацдарм, потому что, коли припустим, что узровень эскалации будет подвышен, у России по загрозе опынется Калининградский регион, то им треба будет терминово его разблоковать, а один из шлях, как разблоковать этот регион, это пробить сухопутный шлях с территории Беларуси. Режим белорусский, напевно, усведомляет, чем это для него может скончиться. Бачно по реакции самого Лукашенко, что он наполоханный. Але ж он своими деньгами попередними довел ситуацию до того, что у него фактично уже не засталось поля для маневра.
3: Показали, что такое развитие позей, такий сценар мы чуем, напевно, с 22-го года, когда пришлась война в Украине, и тогда международные СМИ назвали Сувалский коридор самым небезопасным местом на планете. Тем не менее, коли сапраўды может быть пачаться такая эскалация, путь, и что перешкаджает Путину пачать гэта зараз?
2: Ну, мы бачим заявы керовников некольких держав и заявы выведок, в том лику выведок балтийских регионов, что махчима до початку эскалации у нас застались, может быть, тыдни, а может быть, месяцы. На мою думку, чему Россия ранее не уживала этот сценар, потому что у них была еще иллюзия, что они смогут своим звыклым этим агрессивным накатом вырешить проблему с Украиной. На Украине у них ситуация зашла фактично в стратегичный тупик. Яны разумеют, что Украина мая устойливость за кошт краин Европы. Менавіта тому, как подорвать зараз гэты такі альянс, я думаю, яны и плануют атаку на краины Европы.
3: Ну и важно, что подчас вашей нарады по безпецы Павел Латушка представил доклад.

0: то, як режим Лукашенки системно рыхтуецца до войны. І мы ведаем, што раней гэты доклад быў прадстаўлены Міністерству замежных справаў Украіны. Вы як ініцыятар гэтай нарады, у прынцыпе, чалавек, які меў дачыненне да дакладу, ці можаце крыху акрэсліць, што стала ў цэнтры гэтага аналізу і якія найбольш важныя высновы вы давялі да украінскага боку?
1: Так, безумоўна, это быў даклад, які быў падрыхтаваны народным антыкрызісным управленнем, і спадар Латушка там компиляцию с этого доклада зачитал на нараде. Ну, там в докладе, в принципе, шерах представлены мероприемства с боку режима в Беларуси, які свечат про то, что они интегрируют белорусскую армию в агульную групповку войск разом с Российской Федерацией, рыхтуют инфраструктуру, докладе провели змены в законодавстве, каб обвести мобилизацию. И целых шерах факторов, которые показывают, что яны активно рыхтуются в безпековом плане. С докладом там еще, в принципе, выступали представники Белпола и Айсенса. Ну, кожны дадал информацию, як кажу, со своей сферы дзейны. Агулам гэта нарада безумоўно показала, что белорусские демократичные силы, яны мають информацию и трымают руку на пульсе, в принципе. Калі мы побачим прикметы того, что гэта будзе амаль непазбежна, я маю на увазі эскалация с выкарыстанням территории Беларуси, то нами запланаваны шэраг дзеянняў, ну, такого папереджального плана. Ну, в принципе, я пакуль что не могу их оголошывать. Але мы гэта абвесцім з цягам часу.
0: І мы бачым сапраўды ў гэтым дакладзе, што размова ідзе пра непублічныя прапановы, нечаканы для рэжыму контрзахады, цытата. А ці можам крыху акрэсліць, гэта больш палітычныя, дыпламатычныя, эканамічныя ці бяспікавыя меры, што гэта?
1: Што? Пакуль што я не магу раскрываць. Дай Боже, чтобы гэты момант не настаў, але трымаем план Б.
0: Важным удзельнікам нарады і ўваходжаннем працоўную групу адрозніваецца каардынацыйная рада 4-га склікання. Сёлета яны заявілі пра больш шчыльнае супрацоўніцтва з АПК і ўплывам на выбарнасць у гэтым органе. Таму хацела б асобна спытаць пра ідэю беларускай вызвольнай арміі, з якой каардынацыйную раду ішоў Мікіта Забуга са сваім спісам. Ці разглядаецца стварэнне такой структуры як частка больш шырокай стратэгіі дэмакратычных сілаў на выпадак ваеннага крызісу, і ці абмяркоўвалася гэтае пытанне з украінскімі партнёрамі, што вядома?
1: На данный час, скажем так, створение первых подразделений, они уже выходят в практичную плоскость. Мы бачим, что есть консенсус и нема особливых перечений ни с украинского боку, ни с белорусского политического боку. Тому можно сказать, что этот воз нарешті скранулся с места. Сподіюся, на протягу нескольких месяцев будет уже реализация этой идеи, ну, початковая реализация. А то, что мы повинны в таких тяжких условиях думать про то, что мы повинны створать подразделение на земле, это факт, потому что и Украина, и все остальные партнеры, они все ж таки назирают за белорусскими демократичными силами, и тут одними заявами, ну, этого просто недостатково. Ситуация в Беларуси, рано или поздно, мусить вырашаться именно самими белорусами, и такие додатковые факты, факторы, силовая компонента, яны нам еще спотребятся.
0: Какие будут дальнейшие кроки вашей працоўной группы после этой нарады? Ці еще будет какие-то встречи? Как будем доведываться про ходу подей, бо все ж таки размовы про безпеку всего региона и первую чергу безпеку Беларуси?
1: Мы мониторим ситуацию, так бы мовить, в режиме 24/7. С наших разных структур демократичных сил есть возможность отримливать информацию с середины самой Беларуси. И певные сигналы идут. Частка информации, якая будет казать про неминующий сценарий, эскалационный, який вот уже насунулся, она будет огучена для публики, але зараз мы не можем это робить в том лику для того, чтобы просто, ну, не уздымать некую хвалю паники. Я памятую напередодні 22-го года, коли рыхтулось уорвання в Украину, назывались некольки дат, и они весь час там, ну, как бы переносились, вызывая достатково нервозную атмосферу в самой краине, и у людей отбывается психологическая стомленность.
0: Так само памятаем, что в 22-м годе, перед початком войны, было вельми шмат новин про то, что Россия стягивает технику, эшелоны, бесконцы техники не кидают с глубины России до межу России с Украиной. На сегодня, ці варто отсушиваться правда колькость жаунеров техники на границе Беларуси с Украиной? Ці будет это главной прикметой эскалации?
1: Это может быть одним из показников, але не обовязковым, потому что война вельми изменилась в поравнании с 22-м годом. Российская Федерация мая сродки для эскалации, навод не використовуючи наземные частки. Мы бачили, что уже были пролеты дронов по территориях Балтийских держав и Польши. И, в принципе, они могут використовувати на первом этапе такую компоненту. Плюс у них есть еще Балтийский флот, плюс у них есть гибридные методы воздействия. Ну, хуче за все, Путин як спецслужбист, и он почне уживать некие, спочатку, минимальные меры и глядеть на реакцию Европы. Залет двух дронов на территорию Латвии, и он спричинил урядовый кризис, министр обороны пошел в отставку. Ну, в принципе, Российская Федерация может сделать выснову, что она достигает своих мет.
0: Ты на фоне всего этого завершальное слово от вас для наших слухачов, когда все-таки Лукашенко примет решение будили Беларуси в войне, нехай под примусом России, что будет самым важным, что сегодня должны видеть беларусы?
1: Пора всем беларусам подрихтовать так званый тревожный чемоданчик. Это туда скласти речи первой необходимости, документы, гроши, леки. Это то, что вы можете худко взять и, например, покинуть свое жилье, спуститься в бомбосховище, идти куда-то эвакуироваться. Ну, по-другому, я порадовал все-таки каждым белорусам, белорусской семье набыть радиоприймач, потому что прогнозуем, что будет обмежеван интернет, его на огул не будет, и чтобы все-таки отримывать информацию звонкового света. Сочи за ситуацией, потому что в первую чергу, как показывают подеи, у вир незразумелых для себе пригод трапляют люди, которые кажутся, а мы политикой не зекаемся.
2: І вось, напрыклад, у Польшы працягваецца падрыхтоўка насельніцтва да магчымых крызісных сітуацый. Сёлета быў распаўсюджаны дзяржаўны даведнік па бяспецы з рэкамендацыямі, як дзейнічаць у выпадку вайны, маштабнай аварыі альбо іншых надзвычайных падзеяў.
3: Слухай нас у інтэрнэце.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Беларусь прилетели больш за 200 грамадзян Узбекістана. Плануецца, што яны будуць працаваць у сельскай гаспадарцы і жывёлагадоўлі ў Віцебскай вобласці.
2: Працоўных мігрантаў Лукашэнка запрасіў пасля таго, як не ўдалося завабіць у Беларусь запланаваных 150 тысяч мігрантаў з Пакістана.
1: Такім чынам, з дапамогай узбекскіх мігрантаў улады спадзяюцца вырашыць праблему недахопу працоўных рук.
2: Але ці ў іх гэта атрымаецца? Адказвае эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Ну, а сегодняшний день в Беларуси более 130 тысяч открытых вакансий, да, которые вот люди требуются. Ну и, соответственно, да, много уже говорилось, что в Беларуси присутствует дефицит рабочей силы. И мы видим по мерам, которые принимаются, в том числе то, чисто внутри Беларуси, о том, что власти пытаются как-то решить этот вопрос, в том числе за счет привлечения мигрантов. Ну и что касается Узбекистана, ну, на мой взгляд, это, конечно, более реалистичная задача именно как бы привлечь какое-то количество мигрантов из Узбекистана чисто из-за того, что население, то есть чисто из языкового фактора. Да? То есть ну, люди понимают, там, многие знают хорошо русский язык, соответственно, уже как минимум работать намного в этом плане проще им внутри Беларуси. Тут второй фактор — это то, что граждан Узбекистана, в принципе, много до сих пор работает в России, но там сокращается количество мигрантов в целом, не только из Узбекистана, за счет, опять-таки, риска вербовки на войну. И да, и по статистике там видно, что вот, по данным, что если на начало 25-го года в России насчитывалось, это, скорее всего, конечно, без белорусов, потому что белорусов там сложно посчитать в этом плане, нету границ. А вот других граждан других стран 6,3 миллиона, это в России, да, мигрантов. А наконец, 25-го уже 5,7 миллиона, то есть идет сокращение. Ну, то, соответственно, так как для Узбекистана это важный такой источник, да, в том числе вот притока, да, ресурсов, валюты, миграция, трудовая миграция, то люди будут искать, а куда же им поехать. Но вопрос, насколько они выберут Беларусь, здесь остается. То, что сейчас мы видим, ну, скорее всего, да, можно наладить какой-то такой организованный канал. Но, опять-таки, это нужно, чтобы люди это захотели сделать. Ну, вот сейчас вот приехало, я так понимаю, 200 человек, их привезли специально там с чартерным рейсом. Вот. Ну, как будет этот процесс продвигаться дальше, сложно сказать. На мой взгляд, конечно, говорить о том, что там привлекут 100-150 тысяч граждан Узбекистана, ну, мне это все равно кажется слишком амбициозной задачей. Почему? Ну, во-первых, Беларусь все-таки не так привлекательна. Да? В Беларуси зарплата выше, чем в Узбекистане. Ну, она ниже, чем в ряде других стран. И вполне возможно, что там те же узбеки, они начнут больше рассматривать страны Азии либо Европы, где зарплаты выше, чем в Беларуси, но при этом возможностей больше. Тем более, что если сейчас мы говорим про вот эту миграцию, то в основном речь шла про агропромышленный комплекс, где все-таки не такие высокие зарплаты. Да? Одно дело все-таки сравнить зарплаты в Минске, но другое дело зарплаты там, в Витебской области.

0: области сельской местности. Да? То есть они, конечно, различаются. Ну и исходя уже из этого, ну, тут вопрос, насколько там массово будет эта миграция, миграция такая трудовая. Поэтому, на мой взгляд, ну да, возможно, если подключится еще и на правительственном уровне к этому вопросу, поток, то есть мы можем увидеть там, например, к концу года, да, увеличение количества мигрантов из Узбекистана. Но чтобы это было такое прям массовый такой переезд, да, и на мой все-таки взгляд, вряд ли такое мы будем видеть, с учетом, опять-таки, Беларусь не является там супер привлекательны для узбеков.
1: Ці сапраўды праблема беларускай эканомікі ў недахопе рабочых рук, а не ва ўзроўні заробкаў ці прадуктыўнасці, працягвае Анастасія Лузгіна.
0: Ну, тут все вместе, да, один за одно, одно за одно цепляется. Ну, безусловно, когда люди выбирают, куда им переезжать, они смотрят прежде всего, ну, первое, это сколько они будут зарабатывать. Да? То есть и здесь Беларусь им не может предложить какие-то высокие заработки, тем более, ну, я же говорю, то есть прежде всего речь тут шла про АПК-сектор, где мы знаем зарплаты, ну, там, не, чаще ниже среднего, да, чем там выше. Поэтому, да, то есть будут там стараться привлечь, вполне возможно, там из районов небогатых Узбекистана может кто-то приехать. Но опять-таки это не будет таким массированным притоком, потому что если людям привлекательна страна, они, ну, и без правительства поедут. Правильно, то есть, ну, они же раньше могли приезжать. Ну, вот, да, из Узбекистана приезжают в Беларусь, но все-таки основными мигрантами трудовыми являются граждане Туркменистана. Потом идет там Россия, вот на третьем месте Узбекистан. Но, опять-таки, это не все равно это речь даже не, ну, не о десятках тысяч пока что. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. То есть я бы так заключила, что это проще, чем привлечь пакистанцев, но навряд ли это будет такой же активный поток, как хотят этого власти.
1: У эфира Еврорадио была экономистка Анастасия Лузгіна, якая прокомментовала запрошение на працу в Беларусь мигрантов из Узбекистана.
2: Далей у программе «Евразум».
1: Ці трэба ўжо трывожыцца за беларускі бензін?
3: Беларускія заводы в июні приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию.
2: Подводим выники першей половы года беларускай жанчыны.
4: Але я не могу назвать амаль нічога, акрамя вось змен у гэтым законе, добрага.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: Украінскія дрони працягваюць атакаваць расійскія НПЗ на вялікай адлегласці. Так, у аўторак пад удар трапіў адзін з найбуйнейшых нафтахімічных комплексаў Расіі – «Газпрамнафтахім Салават», які знаходзіцца прыкладна за 1400 кілометраў ад украінскай мяжы.
2: Расійскія ўлады кажуць, што прынялі ўсе неабходныя меры для барацьбы з паліўным крызісам, але відавочна, ніводная не спрацавала.
1: На ўсім гэтым фоне экспарт беларускага бензіна ў Расію набліжаецца да свайго піку магчымасцяў. Беларуская прапаганда спрабуе даказваць, што ў гэтым няма ніякай праблемы, але эксперты трывожацца.
2: Чаму? У праграме «Оптымум» сваім аналізам падзяліўся эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі.
3: 1 по 25 июня Беларусь продала в Россию 140 тысяч тонн бензина. Это почти в 2,5 раза больше, чем было в мае. По сравнению с июнем прошлого года, это вообще такой колоссальный рост, потому что тогда поставки бензина в Россию составили всего 1000 тонн. Но июньские поставки были не просто рекордными. Они на самом деле близки к пиковым возможностям двух белорусских заводов. То есть, смотрите, белорусские НПЗ в 2024 году производили примерно 290 тысяч тонн бензина в месяц. Теоретически они могут производить до 345 тысяч тонн, но это если работать по полной загрузке. Практически месячное производство точно меньше, потому что не могут заводы технологически круглый год работать со 100% загрузкой. Заводы от этого портятся. Соответственно, реальное производство – это чуть больше 300 тысяч тонн в месяц. Из них, из этого производства, порядка 100 тысяч тонн идет на внутреннее белорусское потребление. Соответственно, на экспорт остается там около 200, ну или чуть больше 200 тысяч. Но спрос на бензин, он неравномерный. В летние месяцы спрос вырастает, а, скажем, во время сельскохозяйственных кампаний вырастает сильно. Соответственно, возможности для экспорта становятся меньше. Вот такое косвенное подтверждение того, что белорусские заводы в июне приблизились к потолку возможностей по поставкам бензина в Россию, это ситуация с экспортом в другие страны, потому что транзит белорусского бензина через Россию рухнул в июне как раз на 140 тысяч тонн, то есть вот на объем поставок для российского рынка. А впереди у нас еще массовая уборочная кампания. Топлива надо будет много. Поэтому спасти братскую Россию от топливного кризиса у белорусских заводов не получится. Российский спрос во много раз превышает возможности белорусского предложения. На пиковом летнем спросе России нужно 3-3,5 миллиона тонн бензина в месяц. Но это не значит, что белорусские НПЗ не могут заработать на российском топливном кризисе. Да, для всей России белорусского бензина не хватит, но какую-нибудь Московскую область белорусские поставки вполне могут выручить. Конечно, не бесплатно.
4: Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы.
3: Белорусский бензин в России в последнее время дорожает не по-братски. С начала года цены выросли уже почти в два раза. Для двух белорусских НПЗ наступили, можно сказать, золотые времена. Если год назад рентабельность продаж в Мозырском районе была отрицательной, минус почти 5%, то за 5 месяцев этого года она выросла до 13%. Но в Полоцком районе рентабельность составила 9,5% по сравнению с минусовой 4,5% год назад. То есть российский кризис пошел белорусским заводам на пользу. Правда, в России решили немножко ограничить белорусские аппетиты. В среду, 8 июля, Петербургская биржа установила лимиты повышения цен на топливо для белорусских НПЗ. Максимальный шаг установлен вот символическую 0,01%.
5: Это несерьезно.
3: Для российских компаний это ограничение действует уже несколько месяцев, но на белорусское топливо оно раньше не распространялось. Теперь вот, соответственно, будет распространяться. И если посмотреть так невооруженным глазом, то может показаться, что белорусские заводы не смогут зарабатывать на бензиновом кризисе, как раньше. Но на самом деле эти символические ограничения будут, скорее всего, иметь такое же символическое значение, потому что теоретически биржевая цена должна служить индикатором и ориентиром для всего остального рынка. Практически это работало только пока на рынке не было проблем. Только начались проблемы, российские власти ввели вот эти ограничения, и сейчас цена, которая устанавливается на бирже, она, в принципе, имеет мало отношения к реальности. Вот, например, в середине июня, когда цены на бензин в России росли, биржевая цена АИ-95, наоборот, снизилась. И при этом независимые российские АЗС покупали бензин по цене, которая была в два раза выше биржевой. То есть, единственный смысл биржевых торгов сейчас – это создавать приятную такую статистическую иллюзию, что цены растут не очень сильно. При этом сами эти продажи сохраняются только постольку, поскольку российские компании обязаны продавать там не меньше 15% производимого топлива. Но на белорусские компании это обязательство не действует. Так что уже на этой неделе продажи белорусского бензина через биржу рухнули чуть ли не в 20 раз. Ну и скорее всего, они просто все остальное продают напрямую нуждающимся российским регионам. Благо нуждающихся в топливе в России становится с каждым днем все больше. Игнорировать это не получается уже даже на самом высоком государственном уровне.
1: Дык ці трэба пераймацца за беларускі бензін? Працягвае Андрэй Маховскі.
3: И я хочу сказать, что, вообще-то, я вот до сих пор за бензин в Беларуси особо не переживал, потому что, никто на проблемы с бензином в Беларуси пока еще не жаловался. А сейчас мне как-то за бензин стало уже и тревожно, потому что с картошкой в прошлом году оно уже так и начиналось, с того, что нам объясняли, что никаких проблем с картошкой в стране нет и не будет. Помните, как в этом монологе Жванецкого? В телевизоре появился бледный, как смерть, министр финансов и заявил: «Финансовый кризис нас не затронет». Население выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. Потому что, если проблем нет, то зачем об этом рассказывать по всем телевизорам? А если вы рассказываете, что проблем нет, то есть риск, что эти проблемы у вас появятся. Тем более, что вот если хорошенько подумать, между нами и топливным кризисом лежит только здравый смысл и способность белорусских властей к стратегическому планированию. А это такое не очень надежное препятствие, в чем мы могли убедиться за последние годы не один раз.
2: Далее в программе «Евразум».
1: Подводим выники первой половы года белорусской жанчыны.
0: Але я не могу назвать амаль ничего, акрамя змен у гэтым законе, доброго.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да и анализ.
2: Военный покер. Вітаю, шановное спадарство. Война – это не покер. И я нельга обвешать, коли узбрыдзе до головы. Казав незабывный киногерой. И, напевно, абсолютно меў рацию. Разгортваючи полномасштабную военную кампанию супраць Украины, Москва нават уявлять не хотела, что ее можа чакать. Кремлевские стратегии обяцали захапить Киев за 3 дні, а в выніку планаваны бліцкрыг провалился с треском. Тягам 4,5 гадоў Россия ценой велізарных экономичных, материальных и людских стратов не здолела захапить нават усходние в области Украины и загрузла в этой войне, как муха в смоле. И зворотной дороги, как они любят сказать, нема. Докладнее она есть, але нават уявить немагчыма, что у Кремля до влады ближайшим часам могут прийти некие адекватные люди, здольные на цвярозую оцену становища, спынение военных деяний и тем больше на вывод войсков с оккупованных территорий. Отповедно ситуации на фронтах менялась и московская пропаганда. Сперша российцы вызволяли народ Украины от бандеровцев, потом вяли денацификацию и змагание супраць укранацистов, бестили хунту Зеленского. Центральным означением целый час было специальная военная операция. Ну а теперь яны доводят своему одурманенному шовинистичным чадам насельництву про то, что славная Россия воюет супраць всей Европы и целого НАТО. И нарешті признают, что ведут менавіта войну. До публичного обвешения священной войны и лозунга «Родина в опасности» застався уже только крок. До этого змушанного признания привело то, что Украина с своего боку постоянно обстреливает стратегичные войсковые и экономичные объекты в разных регионах России. При этом гине намного меньше цивильных людей, чем у самой Украине, где Москва уже давно бомбит с особливым цинизмом жилые дома. Але отчуванне войны и ее наступствов спокваля приходит и в российские города. Резко в многих регионах, особливо у оккупованном Крыме, стало не ставать палива и отповедных побытовых выгодов. Бензину у самобензиновой державе, свету, не хапая уже нават для чиновников. Интернет заполнены видеороликами обуранных и плачущих российцев, якія, здаецца, ніяк не могут утямить, кто виноваты и чому ж так отбывается. Гэта і ёсць таксама ахвяры антылюдскай прапаганды. Зрэшты, ніхто не адмяняў і калектыўнай адказнасці. Тым больш, што яны заўсёды былі радыя самападманвацца і не хацець разумець сутнасць той злачыннай улады, якую пераважная бальшыня іх на народу і выбрала. Іншая ўплывовая вайна працягваецца ў рэгіёне Персідскай затокі, якую ў многіх краінах таксама называюць арабскай. Пасля абвешчанага часовага перамір'я зноў пачаліся бомбардаванні. Так, у неделю 12 липеня узброеные силы США здейснили серую ударов по войсковых объектах у Иране. Под атаку потрапили иранские ракетные комплексы, системы супрацьповетранной обороны, а так само катары корпуса вартовых исламской революции. Иран вяде обстрелы у отказ, и под погрозой находятся не только американские базы, але и навокольные краины, такие Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Напруга у Армузской протоцы только нарастая. На кон сутности этой войны існуе строкатая палитра политичных оценок. У разноплановости категоричных высновов информационным вихуры губляешься и не можешь скласти некую выразную картину, тенават мозаику тих процессов, что там отбываются. Тому хочу тут звернуть увагу только на одну парадоксальную з'яву. Коли отбывается такий масштабный збройный конфликт, связанный найперш на паливных ресурсах, то по всей логике повинен назираться рост ценов на нафту. Але дивным чином все отбывается наоборот. Нафта зараз таннее, а фондовые рынки в таких речах помыляются надзвичай редко, и рынок живе прогнозом на певный час наперед. Ці гэта означае, што адміністрацыя США сапраўды мае на руках казырныя карты і з разлікамі вядзе сваю ваенную кампанію, ці нешта іншае, упэўненасць сцвярджаць не вазьмуся. Адзінае, што ясна, сітуацыя з вайною ў Іране будзе наўпрост і може навіть найперш впливати на американські листопадовські вибори у Палату представників Конгресу. І тому на кон Дональдом Трампом і Республіканською партією поставлено надзвичай шмат. Які карти будуть відкриті до осені, поглядім. Владимир Хельманович для Белорусского Радио Рация.
3: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и Тыдневика белорусов у Польши.

Супербол с нахвалек белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. У ночи на белорусско-польском помежжи без опадков. Температура поветра 16-18 тепла. Ветер полночный слабый. Завтра ранится изменливая хмарность. Так само без опадков. Температура поветра от 19 до 23 тепла. Ветер полночный, полночно-заходний слабый. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а максимальная температура поветра завтра днем 27-29 градусов. А про то, что чекая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу не в забаве, да, чакайтеся.

0: klubie, kutoczku od zmierkania do pozniego wieczora zapełnionym telehledaczami. Słowa zapełnione w tym wypadku wielmi lagodne. Люди сидят на креслах, на столах, а большая частка просто стоит, как только поглядеть телевизионную программу. Вёска великая, людей много, а покоик клубный маленький. Люди выходят глядеть телевизор, их же не выгонишь. Какие ж мероприемства можно организовать у таких умовах? Клубный покойчик давно уже потребует ремонту, и не дивно, в такой толкотни папировые тапеты худко нищатся. Керовничка клуба просила у Нараковской имени хоть пару сотен злотых на новые тапеты. Не допросилася. Купила за свои гроши и с допомогою сябров зробила в клубе парадок. Але час идет, и клуб знов пообдиранный, а грошей знов нема. Молодь активно отгукается на каждый заклик, будуют дороги, допомагают в полевых работах, особливо в жниво, одиноким людям. С первыми весновыми днями рыхтуются выйти на посадку древу вздовж дорог. Але все это громадским чином, а заработать хоть бы на ремонт клуба не могут. Нема где, нема места навод, каб заработать платную забаву. Теперь молодь не имеет за что навод купить трошки материалов, каб заработать так званую пательню, плацовку для танцев. До кого ж может звернуться молодь з Луки? Кто им да поможе? Гміна далёка, ледзь не за гарамі, не вельмі прислухоўваецца яна да тоненькага голасу з далёкай Лукі. А кіраўнічка клуба, яна піша пісьмы ў гміну, бо за 9 кілометраў часта не набегаешся. А пісьмы што? На іх можна не адказваць. Людзі кажуць, што як вочы не бачаць, дык і душа не баліць. Нават товары подкидають раз на несколько месяцев. А уже об чимсь таким, як аранжада, цікава, дых люди и не пам'ятають, коли опошні раз бачили у клубе. Надзвичайные хлопоты проявляє Нараковская библиотека про свою власність шафу. Тепер белорусские книжки – подарунок Белорусского товариства для клуба. Лежать у кутку на подложе под столом. Хоть две полиции у библиотечной шафе зусім пустые. Керовничка клуба не отважилася далей не слухаться своего начальства, а белорусские книжки, читаючи из-под стола, някепска позычаюць, аби цікавые были. Сумная справа, але молодь, як молодь, завсёды полная оптимизму. Тешатся девчата и хлопцы, что весна близко, тады можно будет збираться и на лавочцы под клёном. А клуб, може, і на його прийде лепший час, написала Яніна Чернякевич.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартав читав Ян Мордань.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Это черговый крок русификации Беларуси. Беляцкий про закрытие брендового отделения. 5 лет тому арештовали правооборонцев у весны. В Варшаве прошел Мальдис Фест. Про это и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рация, расскажет Валя Лаевская.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 14 липеня 1960-го народился Кайл Гэс, американский актер, продюсер, сценарист, композитор и музыка, удельник сатиричного гурта Tenacious D, грая на акустичной и электрогитары. Что тычется Tenacious D, так яны были заснованы у 94-м годе и спочатку існавали как акустичный дуэт. Популярность пришла до их у 99-м годе, а у 2001-м яны выпустили свой дебютный альбом. Их первый сингл Tribute стал самым вядомым у перший и опошний раз поднявши их до перших 10 радков у многих чартах. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

0: Вы надея костела и свету, слово папов да молоди.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: С тобой я доведалась, что такое быть разом, что такое кахать и сумовать, что такое сходить с розуму, когда ты меня обдымаешь, когда трымаешь за руку, ты притискаешь до себе, как мне не было холодно, когда мурашки на твоих поцелунках, когда кажешь, что никому меня не отдаси, когда твое имя займает все мое сердце, когда я твоя маленькая девчинка, когда мы 2 часа развитываемся, я не хочу заходить, а ты не хочешь меня отпускать, когда после твоих смс у меня поднимается настрой, когда я люблю слухать, как ты дыхаешь, спеваешь и кажешь: я кахаю тебя.